0: Чего дла? Как? Что? Лексия, прошу со.
1: Хай, зми ту. Та дере воня. Хай, ту свечку е Штефан сам кидал, а нам Дарио. Ма вон дома воск? Ма сам обчоки, а с тым тиш воск, киш може задовуживач при киданю свечку.
0: Витай, тай.
1: Доброе Лексио. Витай к нам, ай. Засвечу руньеш, Тадео. Потом мамо и при снедани свечку.
0: Целе восебиту, а дроготну вец то матай.
1: Може мой попромтен воск тиш ешь? Всяко вон хижо дере воня. Ты мне шо, что ж дере воня, ты ж дере своджи? Можу си представить, что воск в опроде яра дере своджи, снано за медом.
0: Идея со ми люби, яра, але...
1: Але что, воск не кеджи?
0: Будже тай содживач.
1: Нитк нечин то шо так напьяте, любе Лексио.
0: Потеким, не в обдживане воск, а то е цели важне, не в обдживане воск мил то быч, тон може чвоек без обмысления есть. Ве воску су дроготне энцимы, а ферменты, киш со пши кусанью, хакле так правое дослину воте даджа. Нимо то е пластах, немске свое зато е вабе, прополис, тайка цели дроготна а восебита живица.
1: То се ми же раз слышал. Чуваря на виках ютруду, яко дегу куйкату в шкленцах предавая, або розпущену в крепках.
0: Хай, тута живица е яра строва. Никоци се ю рано хижо до своего мислия змешея.
1: Вим се допомнич на ведженье, яко бихме там полизнарец вуя, пши ео коучах. Вун то шо меше.
2: То е поправом шо яра сухе, або... Тайка кулька воска не да со вульце формувач, або?
0: Ою, будешь содживач. При 20 стопнях чопвоты да со воск формувач. Вот 1,60 до 6,60 стопню Цельзиуса почне воск шкреч до бежитые формы.
1: То дере воня. Водку стала раз.
2: Але не своджи за ничим.
0: Так є, праве пчолаце вуск, яра дере за медом воня, але за нічим не своджі. Тейш ваю чиво, неби пшевеле з ним започеч муо.
1: По таким нічо за нашу раншу цауту.
2: Ні, мед дефінітивне теж липе своджі.

Нашом актуальном магазине среду 20 мая змеяме за вас мяса другим новостей гос места. В приявозу сме были с микрофоном на весебнем змаканю, а весебне зверетка. Пильне зверетка стоя жинца планас в срежищу. Веце вам нет пшеражием, я сам Аня Кохачвацова, до того цу вам добре жинжицыш. Сеяцарим аша зашайтовали в Рамбовске Саска радио.

Дальше се прехваташ, что вас мимо Бубака Вичи для нас выцакуем, Диана Шейцова вижу вас через программ, а я мам Яна Ищица, с вам на засе слышание гронишь, я сам Аня Корой Чварцова, житцем вам, шоу шаредный вид поднем, а спидобный яцор.

В нашем актуальном магазине среду 20 мая змеем за вас змея за другим новостью его с места. В приявозу мы были с микрофоном на весебном змаканью, а весебне зверетка. Пильне зверетка стоя жинца плана с весрежищу. Веце вам нет пшеражьем, я сам Аня Кохачварцова, до того, что вам добрый день, жицыш. Сейчас ли маша зашайтовали в Брамборске Саск радио.

Дальше се прехваташ, что вас мимо бубака вичи про нас выцакуем. Диана Шейцева вижу вас через программ. А я мам Яна Ищица, с вам на засе слышание гронишь. Я сам Аня Кохой-Чварцева. Житцем вам, шоу шаребны вид поднем, а спидобны яцор.